Ты как-то домой, как-то не пытаешь. Плаваешь, плаваешь, шторм, барабан, а твои суки, город, дом.